0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored ORF.

Твоим месту я спродаю Бога, кухарицам ка на цесті, немчко река бом тако. Кухарица піскаркафн, фелишвадзе жу.

Поговори, ади со мной, подруга, семиструная. Душа волна, такой тоской оно.